разом, Моби Юли. Ими деньги. Бугома бека. Лимбиса. Бапаризе. Лимбиса. Жаморне. Лимбиса. Жамбила. Лимбиса. Ингванзама. Моби Юли. Ими деньги. Бана Свис. Бугома бека. Лимбиса. Жаморне. Лимбиса. Шелье Уэндо. Лимбиса. Ингванзама.